Туман ждал, некогда, некогда мы ждем. Туман ждал, некогда, некогда мы ждем.